Голос из мраку. Месяц, я грабиошем. Třetí rádmo v bílém laku. Hodina mezi vlkem a psem.